Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
2: 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: потенциал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.
2: We're sorry. Please, phone me.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у гонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню просто без повода. У нас есть детская мебель и меню просто без повода. У нас есть детская мебель и меню просто без повода. У нас есть детская мебель и меню просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Пятничное утро, но Воронеж, просыпаемся. В эфире радиопортал «Разбудильник». Все свои приветы, поздравления, пожелания вы можете прислать к нам в студию в МАКС на номер 839-405-4945. А я с удовольствием их озвучу. Я – это ведущая Лана Вершинина. Ну что ж, друзья, пятница, и сегодня у нас Международный день ласкового обращения. Такая дата неформальная, но все же май хорошие. Ну кто я такая, чтобы спорить с интернетом? Но я же информацию беру из самого интернета. Правда, мои мусички-пусечки?

А что, по-моему, очень бодренько мы ворвались в эту пятницу. Я даже немножечко тут потанцевала. Напишите, пожалуйста, кто сделал это вместе со мной, пусть даже вы за рулем. У нас уже летят сообщения на наш порталовский номер 839-405-4945. И я, Лана Вершинина, их озвучиваю. Огнедышащий тапок пишет: «Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю отличной пятницы». Взаимно, огнедышащий тапок, и вам отличной пятницы. Прилетел также сообщение от Кириллёнка: «Привет, радиопортал. Передаю привет всему городу Нововоронежу и своим родителям, а также своей сестренке Виталине. А еще я хочу поздравить свою маму с ее днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего в жизни, здоровья, счастья и радости в этот день». Это сообщение прилетело от Власова Кирилла. Кирилл только не сообщил, не указал, как зовут его мамочку. Но радиопортал тоже присоединяется к поздравлениям. И самые теплые пожелания вам, мама Кирилла, в ваш день рождения, конечно же. Счастья, здоровья и мирного неба над головой.

0: Ну что же, с днем рождения еще раз маму Власова Кирилла. Может быть, он напишет, как ее зовут, или еще какие-то сообщения сейчас открою, прилетят в адрес именинницы. А может, еще у кого-то сегодня день рождения. Песенку послушали, там, значит, желает море песен и улыбок. А мне всегда интересно, а почему вы не пожелаете не подарить море? Вот поездку на море, ведь это же так здорово. Недавно видела ролик, очень такое милое видео, где юная прелестница лет, наверное, 5 просто очень сильно переживает и рассказывает о том, как надоели ей эти Мальдивы. Ну вот, хотелось бы, конечно, так уставать от отдыха, как наши детки. А следующая композиция прозвучит для Юлии Владимировны и ее спутника Александра. Да, да, Юлия Владимировна, вы поймете, что уставать нужно только от отдыха.
1: Там было всего одно место, понимаешь?
2: А почему едет он?

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет и домой, и на дачу. Пиццу доставит и удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
3: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
5: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире любимая ваша волна «Радиопортала» и передача «Разбудильник». Мы вместе с вами просыпаемся, стряхиваем с себя остатки сна и бодро, весело отправляемся на работу. Хотя могу заметить, что предыдущая композиция откликнулась-таки в ваших сердцах. И нам пишет Александра: «Какая песня прямо в тему мне! А-ха-ха! Это буквально я! У меня такое хорошее настроение от того, что на работу в ближайшие пару недель не нужно ходить». Александра, вы отправляетесь в отпуск? Ну тогда аплодисменты вам! А нам остается только немножечко позавидовать. Я напоминаю, что сегодня у нас день международного ласкового обращения, а к тому же еще сегодня мы окончательно должны придумать имя нашему зеленому другу. Об этом мы даже спросили на нашей страничке во ВКонтакте. Там тоже люди голосуют и выбирают имя. Вот еще Александр дальше пишет. Она едет по Московскому проспекту с работы, слушает нас. Вчера она присылала вариант Оля, тех, которые подкалывает. А сегодня она решила, что нашего зеленого друга будут звать Ёженька Сереженька. Ну, тоже вариант. Принимается, записываем, думаем дальше.

Всем доброе утро, Нововоронеж. Просыпаемся, друг другу улыбаемся, ведь сегодня у нас пятница, 11 сентября. К нам прилетело сообщение, как всегда традиционное, из столицы Черноземья, из Воронежа, от Галины с авиационного завода. Галина пишет: «Доброе утро, радиопортал!» Доброе утро и вам, Галина. «Доброе пятничное утро, родной город! Завтра буду!» Завтра буду. Вы будете у нас в городе? Это звучит как угроза, предупреждение. Ну нет, конечно, стоит здесь веселый смайлик. Значит, завтра Галина посетит свой родной город, навестит родных. Предложение по имени кактусу от Галины звучит так: Ипполит. А дальше она спрашивает: а кактус – это точно мальчик? Ну вот вы знаете, я затрудняюсь сказать... да или нет, потому что не знаю, как определить пол у этого колючего существа. Но мы его назначили мальчиком. А вам, как всегда, Галина, классическая песня про авиацию. Ну, может, и не совсем классическая, но все-таки про авиацию.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны и пресекать любые попытки придать забвению геноцид евреев, русских, представителей других народов бывшего СССР. Накануне министр направил приветствие гостям и участникам благотворительного приема к 30-летию Российского еврейского конгресса, который прошел в Москве. Лавров высоко оценил деятельность конгресса как значимой общественной структуры, объединяющие представители бизнеса, культуры, науки, религиозных и волонтерских организаций из различных регионов страны. Также министр Лавров выразил уверенность в том, что Конгресс будет и впредь играть заметную роль в жизни нашей страны, вносить вклад в развитие общественной дипломатии страны. Российский рынок препаратов для борьбы с лишним весом достиг 100% импортозамещения. Отечественные фармкомпании оперативно отреагировали на растущий спрос, сообщил гендиректор исследовательско-аналитической компании «Альфарм» Николай Демидов. На российском рынке представлены 3 отечественных препарата этой категории. Теперь они должны становиться более доступными для населения. Отмечается, что рынок препаратов для борьбы с лишним весом, который ранее был практически нулевым, за год полтора вырос более чем до 45 миллиардов рублей. Второй пик активности клещей продолжается в России. Клещи могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз, напомнили в Роспотребнадзоре. Для профилактики укусов клещей в ведомстве рекомендовали соблюдать меры индивидуальной защиты, выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и, по возможности, акарицидные средства для обработки одежды. Также нужно регулярно проводить само- и взаимоосмотры каждые 1,5-2 часа во время нахождения на природе и обязательно сразу после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща в Роспотребнадзоре рекомендовали аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, стараясь не раздавить. Место укуса необходимо обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в медучреждение для оценки рисков и решения вопроса об экстренной профилактике клещевых инфекций. Осенью для поддержания иммунитета рекомендуется включить в рацион киви, тыкву и жирную рыбу. Советует нутрициолог Ольга Яблокова. Киви, по ее словам, один из лидеров по витамину С, который улучшает работу иммунных клеток, помогает усваивать железо и защищает сосуды от повреждения. Киви содержит калий, клетчатку и антиоксиданты. Тыква богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А, необходимый для здоровья слизистых оболочек и зрения. Продукт также содержит много клетчатки, калия, магния, которые улучшают пищеварение, поддерживают водный баланс и нормализуют работу нервной системы. А жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, сардины, является источником омега-3, витамина D и качественного белка. Омега-3 снижают хроническое воспаление, витамин D участвует в регуляции иммунитета и настроения. Белок необходим для иммунных клеток и всего организма в целом. Курс доллара 84.35, курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Разбудильник.
1: Всем привет, нововоронежцы! Еще раз доброго утра, кто только что подключился, присоединился к радиопорталу вашей самой теплой, самой позитивной волне, которую только могут поймать ваши приемники 103.1 FM. В эфире «Разбудильник», я его ведущая Лана Вершинина. Свои приветы и поздравления вы можете отправлять к нам в Макс на номер 839-405-4945. Все обязательно прочитаю, все обязательно озвучу.

Еще раз всем привет и спасибо большое, что настроились на нашу волну. И вот уже ваши приветы и поздравления прилетают к нам в Макс на номер 839-405-49-45. Виктория пишет: «Доброе утро! Поздравляю с днем рождения Наталью Власову!» А вот мы с вами и узнали, как зовут маму Кирилленка. Виктория пишет: «Желаем тебе, первое, чтобы уровень твоей личной безопасности был зеленым круглосуточно. Второе, чтобы в твоем личном бюджете не было утечек, а только индексация. Третье, чтобы все проблемы решались в один клик, как по волшебству. И четвертое, чтобы дома ждал уютный тыл, а на работе только белые и пушистые хакеры. С днем рождения!» Ну что же, чудесное поздравление от друзей. Я так понимаю, что Виктория там не одна. Поэтому, Наталья, присоединяемся ко всем поздравлениям, всему вышесказанному.

0: Погода в Нововоронеже.
1: И еще раз доброе утро, Нововоронеж. На календаре пятница, 11 сентября 2026 года. Погода сегодня обещает классический комфортный сентябрьский день. Дневная температура. Воздух прогреется до плюс 22-24 градусов тепла. После заката столбики термометров опустятся до плюс 9-плюс 11. Так что ночи становятся по-настоящему осенними. Небо будет облачным и в течение дня возможен небольшой кратковременный дождь. Но так нам обещают синоптики пока за окошком солнышко. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Это идеальная норма, так что самочувствие обещает быть отличным, голова свежей. Хорошей вам пятницы, друзья. Проведите этот рабочий день спокойно, без лишней суеты, в предвкушении законного отдыха. Оставайтесь на нашей уютной музыкальной волне.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни

0: нашей жизни начинается новый сезон.
1: Разбудильник.
2: Все совершенно верно. С нами случилась осень, 11 сентября 26 года. И на календаре пятница, а это значит окончание недели не за горами. Значит, нам прилетело такое сообщение. Ирина пишет: «Здравствуйте, я поздравляю прекрасную Лану, всех слушателей радиопортал и жителей Российской Федерации со Всероссийским днем трезвости». Ну, прям вот так поздравим. 11 сентября празднуется аж с 1913 года. Это прекрасный праздник, безусловно, надо отметить. Ну, конечно, мы его отметим чайком, кофейком, какао. Ну, ведь так отмечают День трезвости, не иначе. Пока сейчас рекламный блок, а я подготовлю какую-нибудь прекраснейшую композицию.
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Доброе-доброе утро всем, кто сейчас присоединился к нам. Вы слушаете «Разбудильник» и... вы на самой теплой, самой веселой и позитивной волне. Волна действительно позитивная. И вот Олеся нам прислала сообщение. «Ланочка, передай привет девчонкам со столовой школы номер 4. Зовут их имена Зарина, Наташа, Оксана, Лена, Аня и Ольга Алексеевна. Девочки, легкого вам дня, желает Олеся». Олесь попросила какую-нибудь веселую, прикольную песню для девчонок, и я очень надеюсь, что у девчонки с чувством юмора, если легкого дня, после которого просто хочется полежать.

Ну что ж, прекрасный совет от исполнителей The Hatters. Шляпники нам посоветовали тупо лежать. А мы пока прислушаемся, друзья, с вами, что скажут нам звезды. Гороскоп на сегодня 11 сентября 2026 года. Какая же астрологическая обстановка творится тут? А она написана, что требует осознанности. Понимаете, нельзя делать выводы в попыхах и начинать масштабные проекты без четкого плана. Это был такой общий гороскоп, а теперь знаки, прислушиваемся. Овны, не превращайте день в соревнование по эффективности. Разбирайтесь с рабочими мелочами без лишнего героизма. Тельцы, благоприятный день для заботы о себе, смены образа и отдыха. Избегайте спонтанных статусных покупок. Близнецы, внимание сместится на дом и семью. Хороший момент, чтобы решить давний бытовой вопрос или помочь близким. Раки. Ожидается много суеты и перемещений. Не принимайте решения под влиянием внезапного эмоционального порыва. Львы. Луна затронет финансовый сектор. Строго контролируйте расходы и не пытайтесь купить чужое расположение. Девы. Новолуние в вашем знаке дает мощный личный старт. Вечером вы почувствуете прилив уверенности и сил. Весы. Прекрасный момент, чтобы выйти из тени и заявить о себе. Главное, оставайтесь собой и не пытайтесь угодить всем. Скорпионы. Отличный день для общения, встреч с друзьями и поиска единомышленников. Доверяйте интуиции. Стрельцы. Появятся интересные идеи насчет карьеры и будущих целей. Вечер идеально подходит для теплого семейного круга. Козероги. Благоприятное время для планирования и наведения порядка в делах. Вечером снизьте планку ожиданий и отдохните. Водолеи, постарайтесь выйти за рамки привычной рутины. Будьте аккуратны с деньгами и проверяйте информацию. Ну и, наконец, рыбы. Логика сегодня может уступать интуиции. В отношениях с партнером и коллегами стремитесь к максимальной ясности. Ну что же, это нам сказали звезды. А еще, может, нам что-нибудь цыганка может рассказать?

Ой, не знаю, что там кому нагадала цыганка, но вы мне пишите хорошие, добрые слова. Вот Сергей написал: «Доброе утро, Лана. Желаю удачи на радио и сил». Спасибо огромное, Сергей. Вчера вас не слышала, забеспокоилась. Как там ваше здоровье, как самочувствие и как настроение? Огромнейший привет летит на правый берег Дона. Также вы продолжаете еще писать: друзья, да, мы же сегодня окончательно выбираем имя зеленому другу. И вот Ирина написала, его можно назвать Клавдий. Ну, в принципе, Клавдий, да, хорошо, между где-то Гектором и Портариусом ранее предложенными. Зинаид тоже ничего. И вот это мне очень понравилось. Артем Соломонович. Я все понимаю, но почему Артем? Ирина, вы так и уверены, что это не Мойша, не Ося, не Йося, а именно Артем Соломонович. Ну, тоже такой вариант принимается. Спасибо большое за ваш творческий, креативный подход. Проводить утро с Артемом Соломоновичем, может быть, даже будет интересно. Главное, его оставлять во френд-зоне.

0: ночи пустая луна. Наша тема разговора.
1: Все, конечно, круто, но у меня один вопрос.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ну что же, двигатель торговли решил немножечко иначе, а нам несложно. Мы повторим еще раз эту информацию, что сейчас будут звучать словечки от Ланы. И именно речь пойдет про повторение. Слово на сегодня у нас «пситацизм». «Пситацизм», причем две буквы «Т». Это бездумное повторение чужих слов и мыслей без понимания их смысла. Ну, если так совсем просто объяснить, человек что-то заучил и повторяет, как попугай, но сам толком не понимает, о чем говорит. Друзья, но мы же с вами не такие, мы же с вами осознанные и всегда понимаем то, о чем мы говорим. Ведь правда?

да, все совершенно верно. Я люблю вас любых. Спасибо большое. Олеся написала спасибо. Я думаю, что девчонки оценили. Сергей написал, что вчера у него Макс глючил, не работал. Ну и слава богу, что только Макс. Главное, все остальное, чтобы у нас было бодрым в рабочем состоянии. И сердце, наш пламенный мотор, всегда бился. Переходим к именинникам. Надо вспомнить о них. А сегодня у нас именинники отмечают Иван и Ян. Вот так вот кратко. Иван, да, Ян отметят сегодня именины. Друзья, мое утреннее время в эфире уже завершается. Классная музыка на любимой волне обязательно останется с вами. А я ухожу под такую красивую композицию. Можете немножечко потанцевать. А сегодня в 20:00 на том же месте в тот же час мы с вами встречаемся в заказухе. И обязательно придет ваша любимая Геля Горностаева. Я думаю, что проведем сегодня вечер очень бодро. Счастливо, до вечера, пока-пока.

Мальчики и девочки, я совсем забыла. Колючего друга мы будем называть вечером вместе с Гели. Именно сегодня в заказухе. И посмотрим, что ВКонтакте, какое имя выиграет. А теперь все, точно убежала?

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14.15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Position number one. Отдыхаю.
3: Кай-Мета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Кай-Метова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей, все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления.

0: угонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3-й этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Кабинет министров усиливает меры для стабилизации работы нефтеперерабатывающих заводов. Профильные министерства и власти регионов должны максимально содействовать защите нефтеперерабатывающих заводов и восстановлению их после повреждений. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтных работ. Напомню, правительство приняло закон о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, а также внесло изменения в налоговый кодекс для создания условий импорта топлива. Временно разрешены производство, оборот и реализация на автозаправочных станциях топлива классов К2, К3 и К4. В регионах, где нет сетей вертикально интегрированных компаний, определены региональные операторы, через которых можно напрямую поставлять нефтепродукты под контролем местных властей. Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства. Соглашение о сдерживании цен на сахар для борьбы со спекулятивным ростом продукции подписали 47 российских регионов и Федеральная антимонопольная служба. В рамках договоренности установлена предельная наценка в размере от 5 до 10%. При этом в начале июля текущего года показатель розничной маржи на товары первой цены опустился до отрицательных значений. Несмотря на сезонное удорожание сахара, Минсельхоз подтверждает продовольственную безопасность России с уровнем самообеспечения ресурсом выше 104%. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать отсутствие картельных сговоров и соблюдение оптовых цен производителями. Минсельхоз позиционирует рост цен как сезонный фактор, отмечая, в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает потребности россиян в продуктах питания. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без дополнительного заявления. Новый порядок заработает с 1 января будущего года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Добавлю, беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсий по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающий женский сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже. Милая моя, где ты?
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
1: Реклама на радио «Портал».
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
1: Телефон рекламной службы «Радио Портал» 303-00.

0: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В Суши Край появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет «Движ» всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
1: Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В «Мебель-Сити» так много хорошего. В «Мебель-Сити» так много мебели. Осенние скидки в «Мебель-Сити». Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3 этаж. «Мебель-Сити». Осенние скидки. Не упустите.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Новый зал, новые возможности, становись сильнее! Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 951 560 36 28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день Путин наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа 18-го саммита начнется в субботу. Центральное мероприятие встречи глав государств объединения, как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Помимо многосторонних мероприятий БРИКС, в графике Путина на протяжении этих двух дней будет немало двухсторонних встреч. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников. А на Украине тем временем поражен логистический центр «Гостомель» в порту Черноморск. Поражены сухогруз, доставивший грузы военного назначения для противника, и морской катер. В городе Хмельницкий поражен инновационный терминал логистического центра «Новая почта». А в Днепропетровской области поражен логистический центр «Днепр». Ранее наши военные уничтожили крупный логистический хаб ВСУ в Херсоне. И также украинские дата-центры были в числе объектов, по которым российские вооруженные силы нанесли удары этой ночью. ВСУ подтягивают резервы и безуспешно пытаются прорваться из котла в Харьковской области, теряя личный состав. Большая четверка операторов связи запустила 5G в 16 городах России. Доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Сеть 5G будет доступна для пользователей Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения Apple, рассказала Минцифры России. Сеть пятого поколения – это быстрый интернет для крупных мегаполисов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности в индустриальных кластерах по всей стране. Новый стандарт связи можно будет использовать для систем умного города, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. 5G поможет в развитии телемедицины, цифровизации промышленности и многом другом. На первом этапе работа 5G запущена на ранее выделенных для операторов связи частотах стандарта LTE. Осенью привычка снова и снова спасаться от усталости с помощью кофе может обернуться дополнительной нагрузкой на организм. Особенно осторожными с напитком стоит быть людям с дефицитом магния и проблемами с сосудами, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, кофеин способен усиливать стрессовую реакцию организма, а при значительных дозах повышать выведение магния с мочой. Исследования также показали рост уровня кортизола после употребления кофеина. Осенью относиться к кофе стоит особенно внимательно. Погода становится нестабильной, рабочая нагрузка растет, а организму приходится адаптироваться к изменившимся условиям. Курс доллара на сегодня 84.35. Курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии. Встреча лидеров состоялась на площадке саммита в конгрессно-выставочном центре Бхарат-Мандапан в Нью-Дели. Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее двух недель назад. 31 августа они встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, они откровенно обмениваются мнениями. По актуальным вопросам отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. Напомню, президент России сегодня прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Украинские мошенники продолжают наращивать усилия по дискредитации выборов в России и нанесению им разного урона, предупредила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании Центризбиркома. В единый день голосования запланированы, напомню, выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня, предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. Россиянин, задержанный в Тамбовской области, собирал в интересах Киева информацию об объектах вооруженных сил России в июне-июле, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании и аресте россиянина, который работал на ГУР Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал противнику сведения в отношении военных объектов, а также объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей. Получив задание от украинских спецслужб, в период с июня по июль этого года им осуществлялся сбор данных в отношении военных частей, объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые в последующем он передавал куратору. Пандемия коронавирусной инфекции возможна при появлении нового геноварианта вируса. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и готов к любым сценариям, сообщила глава ведомства Анна Попова. Цитата: «Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то в принципе все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», сказала Попова, отвечая на вопрос о возможности новой пандемии коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что также пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа. При этом Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и готов к развитию любого сценария, даже самого негативного, добавила Попова. Курс доллара на сегодня 84.35, курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших сентябрьских вам выходных!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия не отказывается от диалога по выходу на мирный трек по Украине, но на данный момент альтернатив текущему курсу нет. Таким образом, Москва выражает приверженность переговорному процессу, однако настаивает на учете своих интересов. Российская сторона подчеркивает, специальная военная операция проводится исключительно в условиях, когда возможности для мирного решения исчерпаны и отсутствуют какие-либо перспективы для дипломатического урегулирования. Владимир Путин указал, сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишь власти. Президент России констатировал, в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку они позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза после 10 снижений подряд с июня прошлого года. Рубль ослабляется, а также сохраняется непростая ситуация на топливном рынке и высокая кредитная активность. При этом инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, остаются повышенными, несмотря на небольшое снижение в августе. Они составили 13,7% после 14,7% в июле. По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется на целевой уровень в 4% в 2027 году. Устойчивая инфляция сложится в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии нынешнего года в перерасчете на год. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября. Центр избирком пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами в России. В общественной палате заявили, более 111 тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что они будут работать в избиркомах и контролировать соблюдение установленных процедур. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить с 18 по 20 сентября. Между тем, правом голоса обладают и россияне, проживающие за рубежом. Таких, по данным Центра избиркома, насчитывается порядка 2 миллионов. Напряженность на рынке труда в России постепенно снижается. Дефицит кадров сокращается, рост заработных плат замедляется и сближается с ростом производительности труда, хотя разрывы между ними остаются существенными. При этом разрыв в их динамике, по данным регулятора, по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Ранее Владимир Путин указал на приоритет интересов россиян при решении вопросов с мигрантами. В рамках новой модели работодатель будет заранее подавать заявку на необходимое число сотрудников, после чего оператор подберет работников, организует их приезд и прохождение административных процедур. Крупные и средние работодатели также должны будут обеспечить мигрантов жильем и трансфером до работы. После окончания трудового договора работник будет возвращаться на родину. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54-542-93.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Повис

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель Сити так много хорошего. В Мебель Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр Антарес, 3 этаж. Мебель Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
6: Позиция номер 1. Отдыхай.
7: Каймета. 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Приглашаем на главное спортивное событие города. Дорогие болельщики, 12 сентября состоится важнейшее событие сезона. Финал Кубка Союза Федерации Футбола «Центр». Матч пройдет на стадионе «Старт». Начало праздничной программы в 14:15. В решающем матче за звание обладателя Кубка встретятся футбольный клуб «Атом» Нововоронеж и футбольный клуб «Кристалл» Борисоглебск. Программа дня включает в себя не только захватывающее футбольное противостояние, но и масштабную праздничную программу, концертные номера от приглашенных артистов и официальную часть с участием почетных гостей города. Для всех гостей праздника на территории стадиона будут развернуты уютные фудкорты. Вы сможете перекусить, согреться горячим чаем или кофе и насладиться любимыми угощениями в компании друзей и семьи. Приходите всей семьей, чтобы поддержать наших футболистов и прочувствовать атмосферу большого праздника.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия не отказывается от диалога по выходу на мирный трек по Украине, но на данный момент альтернатив текущему курсу нет. Таким образом, Москва выражает приверженность переговорному процессу, однако настаивает на учете своих интересов. Российская сторона подчеркивает, специальная военная операция проводится исключительно в условиях, когда возможности для мирного решения исчерпаны и отсутствуют какие-либо перспективы для дипломатического урегулирования. Владимир Путин указал, сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишь власти. Президент России констатировал, в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку они позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза после 10 снижений подряд с июня прошлого года. Рубль ослабляется, а также сохраняется непростая ситуация на топливном рынке и высокая кредитная активность. При этом инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, остаются повышенными, несмотря на небольшое снижение в августе. Они составили 13,7% после 14,7% в июле. По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется на целевой уровень в 4% в 2027 году. Устойчивая инфляция сложится в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии нынешнего года в перерасчете на год. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября. Центр избирком пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами в России. В общественной палате заявили, более 111 тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что они будут работать в избиркомах и контролировать соблюдение установленных процедур. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить с 18 по 20 сентября. Между тем, правом голоса обладают и россияне, проживающие за рубежом. Таких, по данным Центра избиркома, насчитывается порядка 2 миллионов. Напряженность на рынке труда в России постепенно снижается. Дефицит кадров сокращается, рост заработных плат замедляется и сближается с ростом производительности труда, хотя разрывы между ними остаются существенными. При этом разрыв в их динамике, по данным регулятора, по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Ранее Владимир Путин указал на приоритет интересов россиян при решении вопросов с мигрантами. В рамках новой модели работодатель будет заранее подавать заявку на необходимое число сотрудников, после чего оператор подберет работников, организует их приезд и прохождение административных процедур. Крупные и средние работодатели также должны будут обеспечить мигрантов жильем и трансфером до работы. После окончания трудового договора работник будет возвращаться на родину. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страховые компании сравнили цены на ремонт электрокаров, гибридов и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Получились вполне себе интересные результаты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, на гибридные автомобили и электрокары приходится примерно вдвое больше случаев признания машины полностью уничтоженной, чем на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. При этом средняя стоимость ремонта электромобилей и бензиновых машин в целом остается приблизительно на одном и том же уровне. У гибридов этот показатель примерно на 10% ниже, чем у двух данных указанных категорий. Основной риск для электромобилей и гибридов связан прежде всего с повреждением тяговой батареи. Это логично, да? Если аккумуляторный блок получает серьезные повреждения, то автомобиль с высокой вероятностью признается тотальным, даже если остальные элементы кузова пострадали, ну, скажем так, незначительно. Случаи восстановления батарей встречаются, однако пока остаются скорее исключением, чем распространенной практикой. Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания повреждения, необходимые для признания машины тотальны, обычно должны быть очень масштабными. Кроме того, итоговое решение в меньшей степени зависит от состояния одного конкретного узла. При этом бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют по абсолютному числу тоталей. Все потому, что их попросту больше на рынке, чем электричек и гибридов, доля которых увеличивается, но пока остается сравнительно небольшой. Признание электромобиля тотальным нередко оказывается выгоднее для клиента из-за высокой стоимости восстановления силовой батареи транспортного средства. Одна только замена ее может обойтись более чем 60% стоимости самого автомобиля. Хотя электромобили и гибриды имеют свои технические особенности, ремонт высоковольтных аккумуляторов, электромоторов и сложных электронных систем требует специального оборудования и, разумеется, высокой квалификации самих специалистов. Это напрямую отражается на конечной цене восстановления. Тем не менее, электромобили и гибриды пока нельзя отнести к самым дорогим в ремонте автомобилей на рынке. Да, среди них встречаются, конечно, модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, но верхние позиции по цене по-прежнему занимают автомобили европейских марок Mercedes, BMW, Land Rover, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, а также отечественный Aurus и другие машины премиального уровня.
0: Автомобильные факты.
1: Кстати сказать, электромобили и гибриды пока не сильно пользуются популярностью у угонщиков в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. При этом общее число угонов в России медленно, но верно сокращается. Наибольший интерес для преступников по-прежнему представляют массовые и ликвидные модели, которые стабильно востребованы на вторичке. Сегодня среди них главным образом доминируют машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При расчете стоимости ОСАГО для гибридов и электричек учитывается максимально 30-минутная мощность электродвигателя. Поэтому показатель, используемый в страховой формуле, может заметно отличаться от коммерческой мощности, указанной при продаже автомобиля. Например, в рекламных материалах может фигурировать значение в 400 лошадок, тогда как в документах будет указано лишь 130 лошадей. И в результате автовладелец может получить более выгодный расчет ОСАГО, чем, например, собственник бензинового двигателя, для которого при определении тарифа учитывается полная мощность двигателя внутреннего сгорания. Цена КАСКО, в свою очередь, зависит от предполагаемых расходов на восстановление машины. Для премиальных, особенно редких автомобилей, они могут быть, конечно, весьма значительными. Вот пройдет год эксплуатации моего гибрида, и я поделюсь с вами информацией и всем, что сумею накопить за этот промежуток времени, а пока могу смело сказать, что этот китаец, конечно, молодец. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Position number one. Отдыхай. Каймета 9 октября в Нововоронеже. Завораживающие женские сердца голос. Любимые хиты 90-х, которые звучат до сих пор. Это красивейшие инструментальные композиции. Это то, что вырывает нас из обыденности и делает нашу жизнь прекраснее. Каждый концерт Каеметова – это всегда праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать. Не только телом, но и душой. Билеты уже в продаже.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора.

оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Листья падают с дерева осенью. Цены падают вместе с листьями. В Мебель-Сити так много хорошего. В Мебель-Сити так много мебели. Осенние скидки в Мебель-Сити. Советуем задуматься о новом интерьере. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», 3-й этаж. Мебель-Сити. Осенние скидки. Не упустите.

0: Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, наконец-то наступил долгожданный вечер пятницы 11 сентября 2026 года.
1: Если вдруг кто забыл, то сегодня именно это число. На часах-то уже 20:01, а значит, что пятничная заказуха стремительно врывается в радиоэфир нашей чудесной радиостанции «Портал». Огромный-огромный всем привет, всем отличного настроения, зажигательного вечера. Наш номер телефона 839-405-49-45. Сегодня с вами в ближайшие 60 минут, ну ладно, уже 59 минут, Гель Горностаева
0: и Лана Вершинина.
1: А, Ланочка, скажи мне, пожалуйста, что ты там так напряженно ищешь?
0: Я ищу самую крутую песню «Радио Портал». Знаешь, какая?
1: Какая?
0: Ну, какая крутая песня? Самая. Ну,
1: крутейшая нет. Под которую хочется встать. Это наш гимн.
0: Да, и руку к сердцу вот приложить.

0: Ну что же, все настроились на самую теплую, самую позитивную волну города.
1: Это 103.1 FM, это радиопортал и ваша любимая пятничная заказуха. Друзья, ну для вас открыты такие мессенджеры, как Макс, как СМС-сообщения. Обязательно нам их присылайте. Еще у нас есть группа во ВКонтакте, не забывайте о ней. И, кстати, у нас там идет очень интересное голосование.
0: Да, совершенно верно. Друзья, сегодня прямо в прямом эфире состоится...
1: Выборы пройдут.
0: Ой, чуть не продолжила, какие кандидаты. А кандидат-то у нас один. Колючий, круглый, зеленый, немножко с бирюзовыми колючечками, потому что их подкрасили при продаже. Так слегка отливает голубым цветом нежным. Да, друзья, мы называем наконец-то нашего товарища. Утром я вам пообещала, что с Ангелиной мы сделаем это вместе. Пока я перечислю, кто был уже. Было название Гектор, Портариус, Иван Ланович. Чуть подложку потише сделаю, что ж я тут перекрикиваю это все. Меня уже на улице слышно. Мистер Игл, Зеленый Страж, Антистресс, Петрович, Коля, Сэр Ёжик, Ёженька-Сереженька, у нас вообще радиослушатели молодцы, Ипполит, Бериндей, Зинаид, Клавдий. Ну и мне очень понравилось.
1: Это ты как будто перечисляешь, кто сегодня празднует именины.
0: Подожди. И такие самое главное. Артем Соломонович.
1: О, как.
0: Не Изя. Не Ося. Не Йося. А что я вам скажу за Артема Соломоновича? Ну, я не могу понять, почему Артем утром это вызвало у меня бурный смех. В общем, я даже запомнила, что имечко-то это придумала Ирина. Ирина, спасибо вам большое, улыбает до вечера.
1: Слушай, ну самое интересное, что вчера вариантов-то мы предложили в нашей группе во ВКонтакте намного меньше. У нас были Валера, Гектор, Петрович, Антистресс, Коля, ГЭС. Ну и возможность написать свой вариант в комментариях. И ты знаешь, у нас тут даже есть комментарий. Вот сейчас он прям как прогрузится, я как увижу. Вот Толян еще пишет нам.
0: Толян.
1: Женя. Толян тоже тема. Анатолий прям класс.
0: Анатолий.
1: Да, но вообще лидирует...
0: А есть песни про Анатолия?
1: А мы поищем. Угу. А вообще лидирует Валера.
0: Валера,
1: моя надежда и вера.
0: Валера, твое время настало. Но, друзья, если что-то у вас такое искрометное, очень интересное придет на ум, то прямо сейчас можете нам написать на номер 839-405-49-45. В общем, пишите скорее, пока не перегорели.

0: Гелем. А ты в курсе, какой сегодня праздник?
1: Вот сегодня?
0: Меня с утра поздравляли. Я не понимаю, почему.
1: Но
0: все-таки я расскажу, с чем поздравили меня и, конечно же, всех слушателей радиопортал.
1: Давай.
0: И жителей Российской Федерации с Всероссийским днем трезвости.
1: 11... Как будто не про пятницу.
0: 11 сентября празднуется с 1913 года.
1: Сурово.
0: Слушай,
1: сурово, это
0: да,
1: очень сурово.
0: Всероссийский день трезвости.
1: А в то же время день граненого стакана еще сегодня отмечают.
0: Да, еще день граненого стакана, вот как задумали-то, однако.
1: А ты знаешь, что еще сегодня день осенних красок и ласкового обращения, Ланочка?
0: Да, я уже обратилась и сказала: «Ма хорошая». В общем, с утра у меня мои радиослушатели были и муси, и пуси, и даже...
1: И зайки, и котики.
0: Да, и были ма хорошие. В общем, а ты принесла?
1: Ну, я принесла? Все принесла.
0: Все принесла, да?
1: Да.
0: Что прошлую пятницу нас веселило, потому что мне сказали, походу, это был закись азота, веселящий газ. Да, ну, у нас здесь, по-моему, распыляют. Некоторые, знаешь, вешают диспенсеры для того, чтобы в автомате на батареечках, да, которые периодически...
1: Ага, вот. А у нас там просто кое-что.
0: Для эйфории закись азота. А на работе, кстати, используется у вас, не знаешь, такое соединение?
1: Не знаю.
0: Ты не близка к этому, да? Ладно, но мы близки к другому. Мы с тобой близки к тому, что не так далеко от нас две судьбы соединились и превратились в семью.
1: Ах, это свадьба пела и плясала.
0: Совершенно верно, да. И вот родные и близкие поздравляют прямо сейчас за свадебным столом Алину и Льва с созданием семьи. Они желают им: «Дорогие наши, поздравляем вас с началом семейной жизни. Пусть все дни будут такими же счастливыми, веселыми, наполненными радостью и приятными сюрпризами. Желаем не терять огонь в глазах, оберегать чувства и пронести их сквозь года. Станьте друг для друга не только супругами, но и лучшими друзьями. День за днем, по маленьким буковкам, создавайте свою большую, крепкую семью». Ну, радиопортал присоединяется.
1: Ну и, конечно же, друзья, горько!
0: Горько!

0: Да, удивительно, конечно, русский язык. Мы говорим горько для того, чтобы поцеловались молодые, да. И, знаешь, и горько осознавать, что за казухи-то уже 16 минут прошло, а мы успели выполнить только одно пожелание. Ну, мы действуем.
1: Но у нас же еще 44 минуты впереди, поэтому мы обязательно все успеем. Друзья, не стесняйтесь, пишите. Номер телефона-то не меняется. Я очень надеюсь, что у вас он уже забит в ваши телефонные справочники. 839-405-49-45.
0: А вот быстрее можешь? Ваш телефон, уж понимаешь, 839-405-49-45.
1: Ты можешь
0: так,
1: быстрее.
0: Но ты начала так диктовать. А я забыла, как вот этот всемирный, ну, всемирно известный номер 8-800.
1: 5-5-5-3-5-3-5.
0: Вот. Запомнили, а это все запомнили.
1: Ну, слушай, нет, вот это наш номер телефона, он приближается уже по узнаваемости как раз именно к этому номеру. Я думаю, все под Нововоронежье.
0: Вот да, я все время вспоминаю утром, думаю, да как же обратиться? Точно, под Нововоронежье. Оно самое, отзовись. Это Монако, это у нас Голландия, это Крым. Это что еще?
1: Бангладеш, Турция, Египет.
0: Отличная география.
1: Это тоже под Нововоронежье.
0: Это тоже под Нововоронежье.
1: А еще скоро будут и другие прекрасные страны, где Росатом будет сооружать свои прекрасные энергоблоки.
0: А всегда так заметно, когда кто-то не нововоронежский говорит, да, наш город произносит, особенно дикторы в каких-то передачах, сюжетах, Нововоронеж, вот это вот там три слога Воронеж.
1: А у меня очень заметно, что я очень часто печатаю на клавиатуре Нововоронеж, и поэтому у меня обычно с нововым годом. У меня вот где слог «во», у меня все время повторяется дважды.
0: Задваивается.
1: Да.
0: Главное, чтобы не троило ничего. Ну что?
1: Переходим, друзья, к вашим сообщениям. И написал нам наш постоянный радиослушатель Александр. Вечер добрый, дамы. Александр,
0: добрый вечер,
1: вам
0: Александр.
1: Тоже добрейший вечерочек. Привет, любимое радио. Как всегда в этот чудный вечер хочется передать привет укротителям и поставить очень хорошую песню «Stand by me» в исполнении Сил. Александр, специально для вас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Вы знаете, друзья, когда говорить не о чем, люди разговаривают о погоде. А мне, ну, это с точки зрения иностранцев, да, там, как вы и как погода, да, это, если почитать классику.
3: Это джентльмены, так.
2: Джентльмены, а мы можем вообще поговорить о погоде. У нас есть о чем всегда поговорить, но сегодня о погоде. Обалденный сегодня день. Я говорю, то жарко, то холодно. Новости читаю, говорю, будет облачно. Сегодня целый день облачно. Поворачиваюсь в окно, мне светит ярчайшее солнце. Говорю,
3: и чистейшее небо.
2: Да, нет, подождите, сейчас нормально солнечно. Эфир закончила, помчалась. Все пасмурно, три какие-то капельки выпали. Но на самом деле все равно погода нас балует. Я вот не знаю, как ты думаешь, что это лето дамское продолжается? Бабье лето?
3: Ну нет, мне кажется, что это просто осень не хочет нас сильно расстраивать.
2: Ага, бережет нашу нервную систему.
3: А дамское лето, оно еще впереди.
2: Также, слушай, прочитала вчера новость, что у нас в парке установили знаки приоритетов, то есть согласно там... ПДД правилам дорожного движения, что нельзя передвигаться по дорожкам на самокатах, запрещающие знаки.
3: Вот так,
2: читала,
3: друзья.
2: Читала такую новость, нет?
3: Нет, я читала
2: здесь,
3: другую новость сегодня.
2: Прямо здесь мимо парка проходишь, и это видно. Я просто думаю, а кто будет следить? Я дико извиняюсь, но хотелось бы уточнить.
3: Хотелось бы уточнить.
2: Да, хотелось бы уточнить, что я вам скажу за Артема Соломоновича, так и за эти знаки. Кто будет следить за тем, чтобы они соблюдались?
3: Бдительные граждане.
2: Угу. Ладно, я все понял, спасибо.
3: Ну, ребят, давайте переходить к вашим сообщениям 839-405-4945. Но если вы вдруг готовы следить за соблюдением правил дорожного движения в парке, где стоят запрещающие для самокатчиков знаки, маякните нам на этот же номер, мы с вами свяжемся.
2: Если вас выдержат в заложниках, моргните два раза.
3: Примерно так, можете прислать два сообщения. Все поле чудес поздравляет с днем рождения замечательного человека, полковника, настоящего полковника, мужа, отца и друга Попова Ивана Михайловича. Вот здесь еще раз, Лана, бурные аплодисменты.
2: Я и сама похлопать могу даже.
3: Крепкого здоровья, многое лето, любви, счастья, всего самого наилучшего. От жены Ольги, сыновей Михаила и Дениса, снох Ангелины и Кати, внуков, семей Зуевых и Писаревых. И просят специально для настоящего полковника песню Олега Газманова «Господа офицеры».
2: Присоединяюсь ко всем поздравлениям и, конечно же, слушаем офицеры.

0: Слушай, Гели, ну прям с удовольствием послушала эту песню Газманова. Еще раз полковника с днем рождения, долгие лета и глубокое уважение выражаю. Я все-таки патриот чувствую, потому что такие песни вызывают искренние эмоции и всегда, ну, пробивает на слезу, на какую-то дрожь такую.
1: Действительно, композиция замечательная. Спасибо огромное нашему сегодняшнему имениннику, что в честь него прозвучала эта песня.
0: Мы любим свою страну и любим свой город.
1: Да, и по этому поводу следующая новость, друзья. Завтра в 14 часов 15 минут на нашем прекраснейшем стадионе «Старт» начнется замечательное мероприятие, посвященное 69-й годовщине с момента основания нашего замечательного Нового Воронежа. У меня слишком много слова «замечательное» в речи.
0: Ничего себе! Это же замечательно, что ты такая замечательная!
1: Продолжим о замечательных датах, событиях и мероприятиях завтрашнего дня. Да, мы все привыкли, что у нас День города отмечается в последнюю субботу сентября, но в прошлом году наша замечательная дума...
0: Доблестная, давай она будет.
1: Внесла изменения в положение о праздновании Дня города, и теперь по решению городской думы можем праздновать не только в последнюю субботу сентября, но и в какой-нибудь другой... не менее прекрасный,
0: хорошо подумали
1: день.
0: И решили, да, потому что вечно в такой холод был, вот ассоциация, чем хуже и дождливее день, тем лучший вариант для проведения Дня города Нового Воронежа.
1: Да, почему бы нет. Так вот, друзья, завтра будет большое мероприятие на стадионе «Старт», начало в 14:15, коротко расскажу вам о программе. Будет торжественная часть, на которой присутствуют почетные гости, максимально почетный, государственного уровня. Приходите, сами все увидите.
0: Ну, почти как мы.
1: Почти.
0: Чуть-чуть повыше.
1: Ну, немножечко.
0: Зато люди запомнят это. Ты понимаешь, вот это стоперы такие, маркетинговый ход называется, да?
1: Ну, не раскрывай все наши фишечки. Мы тут от чистого сердца вещаем, без всяких хитростей, с открытым сердцем.
0: Желтые ценники, поэтому всегда внизу.
1: Так вот, высокие государственные гости, которые будут вручать высокие государственные награды нашим потрясающим работникам образования, медицины и атомной энергетики. Также состоится финал матча Кубка Союза Федерации «Центр» по футболу. Играют наш футбольный клуб «Атом». Мы придем за него все болеть со своими извечными соперниками из Борисоглебска, друзья. Но надо прийти поддержать наших ребят. Будем смотреть первый тайм, будем смотреть второй тайм, будем кричать кричалки.
0: Я приду выздороветь, я болею всю неделю.
1: Ты болеешь за «Атом», Ланочка. Ты не просто так, ты болеешь за «Атом».
0: Я четко патриотка и страны, и города.
1: Это точно. В перерывах между таймами вас ждет концертная программа от воронежских коллективов. Ну а после завершения красивейшая церемония награждения победителей, обладателей кубка и финалистов, которые займут почетное второе место и заберут с собой серебряные медали. А после всего в завершении прозвучат потрясающие каверы в исполнении воронежского эстрадного хора «Фермата». Целый час они будут петь песни из репертуара и Олега Газманова, нашего любимого, и Виктора Цоя, нашего обожаемого, ну и много-много всего классного.
0: Это еще раз повторите, во сколько завтра?
1: Я вот тебя слушала, да? 15 встречаемся на стадионе «Старт».
0: Друзья, вы все услышали, запомнили. Завтра обязательно будет хорошая погода, и в 14:15. А может быть, это сбор предварительный 14:15, или это уже начало?
1: Забираемся потихоньку. Там будут фудкорты, там можно будет что-то там какие-то анализы крови сдать. Там будет много всего интересного.
0: Там будет точка здоровья. Совершенно верно. Там будет точка здоровья. Я пойду. Знаешь, когда вкусная точка — это здоровье и точка.
1: Пусть будет запятая здоровья, а не точка все-таки.
0: Хорошо. Ладно, друзья, ну все услышали, все поняли, что это мероприятие просто необходимо посетить всем жителям города Нового Воронежа, а также и гостям города, коих у нас достаточное количество. Ну, а пока мы перейдем к приветам и вашим поздравлениям. Здесь просто сообщение от Иви. Просто Иви. Привет, радиопортал. Добрый вечер. Пожалуйста, поставьте песню, пожалуйста, Dead Blonde, «Банкомат». Пожалуйста. Видишь, у тебя все здорово, замечательно тут. Пожалуйста, пожалуйста.

0: Но мы очень рады, Иве, что
1: подарили человеку, да, хорошее настроение. Человек ждал с самого начала. А если получить сообщение в начале, а включать в конце,
0: то можно и не дождаться.
1: Нет, я хотела сказать, что количество людей, которые прослушают точно передачу до конца,
0: увеличивается.
1: Это знаешь, как в любом ролике. А это рецепт там т-т-т, вы узнаете в конце. Ну, хорошо, сейчас появилась такая возможность, смотришь, перематывать.
0: А прямой эфир-то не перемотаешь.
1: А прямой эфир не перемотаешь. И, хотел сказать, в телевизоре не перемотаешь. По-моему, сейчас и
0: в телевизоре можно,
1: уже
0: а вот
1: можно.
0: На радио все еще нельзя.
1: А нас перемотать нельзя.
0: Поэтому мы перемотаем себя сами и зачитаем следующее сообщение. Привет, наш любимый портал. Это веселая компания из Голландии. Мы сегодня обсуждали, что у нас под Нововоронежье и Голландия, и Монако, и другие замечательные страны.
1: Привет-привет, Голландия.
0: А семья Тереховых нам пишет. Хотим поздравить всех с пятницей, пожелать всем мирного неба и отличного настроения. Просит песню Люси Чеботиной «Каблук».
1: Но кто мы такие, чтобы отказывать?

0: Ну что, Геля, признайся, у тебя большой каблук?
1: У меня огромный, высокий. Я вообще обожаю каблуки. Я обожаю шпильки высоченные, тонкие. Ну да, по мне сейчас в джинсах и кроссовках не скажешь.

0: Ну, ходишь, да?
1: Ну, если бы ты меня увидела днем, то я была на шпильках.
0: Я хожу вот в кроссовочках, потому что я пешеход. Сказали же, друзья, такая ситуация в стране, побольше передвигайтесь пешком. Ну все, я очень исполнительная, так что я патриотична.
1: Поэтому ты стройная и спортивная, кроме патриотичной, ты еще и красотка.
0: Ой, все, ну а что еще нужно девушкам? Главное услышать хорошие слова. И вот есть у нас привет от Кириленка. Он пишет: «Привет, радиопортал и самый очаровательный город Нововоронеж». Видишь, он даже к городу очаровательный относит. Молодец, Кирилл. «Передаю привет всем, кто меня слышит и знает, а особенно мои родители, бабушки и дедушки, а также моя сестренка, Виталине, которая тоже слушает и ждет от меня привет. Желаю всем отлично провести вечер пятницы и эти замечательные выходные. А самое главное, хочу еще раз поздравить мою маму с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего в жизни, а самое главное – здоровья и счастья». Кирилл, ну раз уж мы заговорили про комплименты, что еще нужно девушке? Кирилл, я вижу ту песню, которую ты попросил поставить, но поскольку мы поздравляем маму, все-таки давай приоритеты расставлять правильно. И у нас сегодня именинница мама. Маму зовут, и сегодня с утра выяснила, Наталья. Мы тоже присоединяемся к поздравлению. Наталья, аплодисменты для вас. Поэтому, Кирилл, эта песенка прозвучит для твоей мамочки любимой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Ну что, друзья, я думаю, что семья Кирилла Власова сейчас потанцевала. Наталья, эти поздравления были для вас от вашего любимого сыночка. И как он всегда подписывается, ваш постоянный радиослушатель. Но это приятно, постоянство должно быть.
3: Ну, а да, постоянство везде приветствуется, в том числе и в праздновании Дня города. Вот, например, завтра мы будем поздравлять с днем рождения наш любимый город. Напомню, встречаемся в 14:15 на стадионе «Старт». Будем смотреть торжественную часть, где наши с вами земляки будут получать государственные награды. Их будут включать в книгу добрых дел Нововоронежа. Потом мы увидим потрясающий футбольный матч нашей нововоронежской команды «Атом» против борисоглебских соперников. Это будет финал, финал кубка, между прочим. И потом та команда, которая выиграет, поедет уже сражаться с лучшими командами со всей России аж в Сочи. Друзья, приходите поддержать наших нововоронежских футболистов. Им это будет очень-очень нужно. Между первым и вторым таймом вас ждут выступления творческих коллективов из Воронежа. Ну а после церемонии награждения победителей перед вами выступит воронежский эстрадный хор «Фермата». Час замечательной, классной музыки, живого вокала, потрясающих каверов или каверов?
2: Каверов.
3: На самые-самые классные песни, которые вы только знаете. А вы эти песни точно все знаете. Приходите, будет весело, будет
2: и
3: классно.
2: И вот очередной англицизм, который надо выбрасывать из своей речи.
3: Ну, замени мне слово «кавер».
2: Кавер? Перепевочка.
3: Потрясающий час потрясающих перепевочек вас ждет, друзья.
2: Вот русские полисовые, британские часотушечки.
3: Да, дробушечки и прочие замечательные песенки. Встречаемся в 14:15, расходимся в 18:15. Целых 4 часа мы будем с вами вместе. Приходите, не пожалеете.
2: Смотрите, 18:15, все, Цюрюк на хаус будет. Ну ладно, не забываем, что у нас с вами еще идет заказуха, и вы нам пишете. Елена нам написала: «Добрый вечер, хочу передать большой привет всему коллективу. Роснефть, вокзальная 16. Большого терпения девчонкам, хороших и адекватных клиентов. Всем отличного настроения и хороших выходных». Спасибо, Елена. Ну а вам для хорошего настроения этой композиция.

0: что-то тут товарищи распелись ехать некуда. У нас всегда есть куда, отправим.
1: Вопрос на чем?
0: Вопрос на чем, да. Ну, девчонки звонили с вокзальной 16. Ой, точнее, писали с вокзальной 16.
1: Но они не писали, что у них есть бензин.
0: Но пожелали адекватных клиентов. Значит, есть с кем работать, не только кофе продавать. Ладно, друзья, заказуха-то подходит к концу, а зеленое существо еще не названо.
1: А у нас есть еще один вариант. Между прочим, Александр нам написал в комментариях во ВКонтакте. Он предложил вариант «Мышкин десерт» в скобочках «сквозь слезы». Это к тому, что мыши плакали, кололись,
0: но продолжали жрать кактус. Александр, я если думаю, это тот Александр, то он вообще мастер слова. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, Геля, что у нас ВКонтакте по голосованию? Какое все же имя победило?
1: Просто 50% всех проголосовавших решили, что нашего колючего друга будут звать Валера!
0: Валера, твое время настало! А вот из принципа не поставлю песню Валера, потому что Валерон будет с понедельника работать, пока он отдыхает. Но можно...
1: А я предлагаю, чтобы Валерон передавал привет всем тем, кто проголосовал за это имя.
0: Да, вот, вот он будет такой. Но очень бы хотелось, что все-таки Валера будет моим утренним собеседником, а он должен быть мудрый. Поэтому он будет Валерий Соломонович.
1: То есть, а история про Артема Соломоновича тебя не отпускает.
0: Да, вообще меня это так зацепило.
1: Не Артем, но все-таки Соломонович.
0: Да, и я думаю, что Валера-то будет бодрить, соответственно, он будет Валерий Соломонович антистресс. Таки.
1: То есть у него фамилия тоже будет. Не, ну правильно,
0: фамилия.
1: Конечно.
0: А, а я сказала, мы вообще люди серьезные. Мы свидетельство ему выпишем, дату рождения назначим. Не знаю.
1: Ты понимаешь,
0: назначим.
1: Что завтра от нас будут ждать ВКонтакте документального подтверждения, что есть паспорт или свидетельство о чем-нибудь, о том, что он кактус.
0: Узбагуйзе, все будет. Все будет. Друзья, нам пора прощаться, а я хочу сейчас поставить песню «И что есть, куда ехать». Эта песня будет сюрпризом для Гели.
1: Подожди, подожди, у нас же есть еще сообщение.
0: Есть?
1: Подожди.
0: Давай.
1: Нововоронеж, добрый вечер. Добрый вечер, любимая радиопортал. Привет моим любимым детям Ивану, Валерии и Ульяне. Любимый муж, я в пути, пишет Юлия. Привет Белозеровым, Михайловым, Чиковым, Просвириным и Харипуновым. Воронеж, с праздником! Всем добра! А вот теперь песню.
2: А я когда поеду в Египет? А?
3: Там было всего одно место, понимаешь?
2: А почему едет он, а не я?

счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

я так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр. Остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве